0: лучшее
1: на 104 FM.
2: Остановись, слушай ветра.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

Она хочет забыть.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче, танцы.

0: багажник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе это насилие.

Местное время 6 часов.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – каблук шире. Сапоги на танкетке и байкерские ботинки будут трендом осенью и зимой. Стилисты издания Vogue назвали модную обувь на прохладный сезон. В модный список вошли замшевые сапоги, особенно коричневых оттенков, облегающие ботильоны или ботильоны, носки и сапоги слаучи. Это модели с широкими приспущенными голенищами, образующими складки. Также актуальны будут байкерские ботинки, сапоги с различными пряжками, жокейские и ковбойские сапоги и модели с каблуками Kitten Heels. Расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до 5 сантиметров. В числе осенне-зимних трендов оказались нынче еще и сапоги на танкетке, а также фасоны со змеиным принтом. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов – сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

городе. Осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
1: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты.
5: Без лишних слов. 104 FM.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк». Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только 2 дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», 1-й этаж. Подробности акции у продавцов меда.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Ярко, тепло и по-настоящему. На 104 FM.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 55-95-03.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Калае Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
4: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо замерщика. Звоните прямо сейчас 953 534 81 91.

Вы очки к школе? Приходите в профессиональную оптику Вельмаркет. Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика Эльмаркет. Маркет Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомокше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Сокол. Помещение. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-220-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров.

0: Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Ищи на нем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Бывает, что котел найден, и рыба, вот она, кормится. Но даже самые вкусные блесные воблеры рыбу не впечатляют. Тогда в самый раз предложить рыбе, жереху, чихоне, головлю, совершенно беспроигрышных кузнечика, стрекозу или еще какого жучка. Неважно, живого или имитацию. Только вот положить бедную стрекозку рыбе под нос в полусотни метров от лодки просто невозможно. И вот тут поможет бомбарда, она же спирулина. Это такой прозрачный, достаточно тяжелый поплавок в форме ракеты. Бывает и плавающий, и тонущий. Он имеет разный вес и позволяет производить сверхдальние забросы с самой легчайшей приманкой. Легко фиксируется на основной леске, лучше плетенке. А через вертлюжок, естественно, ниже бомбарды, вяжется поводок из флюорокарбона или монолески длиной 70-80 сантиметров.
0: Не клюет.
2: Как правило, под самую поверхность, выгоняя мелочь под чайку, поднимаются не самые крупные особи стаи. Самые мудрые стоят в сторонке, чуть ниже. Так что есть смысл дать приманке несколько заглубиться и лишь потом начинать проводку. И в любом случае необходимо постоянно экспериментировать с приманками и их подачей, скоростью проводки, рывками и паузами. Есть еще один момент. Бывает так, что и котел не кипит,

Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370 09.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09. Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии отремонтировали участок трассы, связывающей два района. На участке с 23 по 26 километр трассы Кола-Кальвала-Лонка завершен ремонт. Здесь уложен новый асфальт, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Работы продолжаются на втором участке с 0 по 23 километр. Здесь уложено 16 километров асфальта и продолжается отсыпка основания. В Авне-Пороге, как и в Кривом-Пороге, обустроены тротуары и освещение. Это важно, так как по дороге дети ходят в школу, а взрослые ездят в больницы и другие учреждения. Отмечу, что дорога входит в опорную сеть России и связывает два района – Калевалу и Кемский округ. Ну и напомню, что ремонт этой дороги ведется поэтапно с 2022 года. До этого трассу не ремонтировали более 30 лет. Сотрудники Костомукского лесничества вместе с тремя добровольцами приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Высадили 2000 сеянцев сосны на делянке возле Ахвенярских камней. В этот раз инженер по лесовосстановлению Ирина Торбенко выбрала для посадки сеянцев из Вокнавлокского лесопитомника неподготовленную делянку площадью 0,8 гектара. По ее словам, на этой делянке идет естественное взращивание деревьев. Около 500 сосенок насеяли здесь самостоятельно. Специалисты вместе с добровольцами решили помочь природе быстрее восстановиться и посадили на этом участке дополнительные 2000 сеянцев. Если через 5 лет на делянке специалисты зафиксируют минимум 2200 молодых сосен высотой не менее 80 сантиметров, то делянку переведут обратно в земли лесного фонда. 485 договоров о целевом обучении заключили в Карелии в этом году по итогам приемной кампании. При заключении договоров учитывали потребность предприятий в кадрах, востребованность выпускников конкретных направлений, статистику трудоустройства по специальности. С выпускниками заключили 257 договоров по программам колледжей и техникумов, а также 228 договоров по программам высшего образования. И 198 договоров о целевом обучении в Карелии заключены по предложениям организаций, размещенных на цифровой платформе «Работа», платформе «Работа в России». Среди самых востребованных направлений – это медицина, педагогика и

министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александра Федоричева. А в августе этого года арбитражный суд Карелии удовлетворил иск Минстрой Республики о лишении КЭО статуса регоператора. Причиной истории судебных тяжб стало то, что у КЭО образовался долг перед компаниями, которые вывозили мусор, более 362 миллионов рублей. К тому же у регионального оператора истек срок банковской гарантии. Я добавлю, что бывшие владельцы компании подали в суд на карельский экологический оператор, требуя вернуть им уже более 940 миллионов рублей. В Костомукше законсервировали пирамиду. Сгоревшее здание, в котором был бар и другие коммерческие помещения, находится в поселке Контаки. Собственник ограничил доступ посторонних лиц на объект, убрал мусор, закрыл дверные и оконные проемы. Я напомню, нежилое здание загорелось 21 ноября прошлого года. Пожар тушили почти сутки. Огонь значительно повредил внутренние конструкции и отделочные элементы на площади 960 квадратных метров. Костомукский «Азимут-2026» соревнования по ночному ориентированию пройдут в городе в предстоящую субботу. Участникам предстоит преодолеть дистанцию около 5 километров и за час найти все контрольные пункты с помощью фонаря. Соревнования пройдут традиционно на лыжной базе. Начало регистрации в 18 часов, старт в 19:00. К участию допускаются команды двух категорий. Первая категория – это взрослые патрули, состоящие из двух участников старше 16 лет. А вторая категория – это смешанные команды, состоящие из ребенка младше 16 лет и одного взрослого. Вне общего соревновательного зачета допускаются смешанные команды с любым количеством детей и их законных представителей. Все участники соревнований должны иметь личное снаряжение, компас и фонарь, одежду для пребывания в полевых условиях. Карта с нанесенными на ней точками выдается команде за минуту до старта. Организаторы напоминают, что соревнования состоятся при любой погоде. Далее новости Каливалы. Каливальское центральное лесничество напоминает жителям и гостям района о важности сохранения лесного массива и призывают не захламлять лес бытовым мусором. На прошлой неделе силами сотрудников Ухтинского лесничества была ликвидирована очередная несанкционированная свалка в 81-м и 129-м кварталах лесного массива. Сотрудники лесничества напоминают, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Если вы стали свидетелем образования новой свалки или обнаружили уже существующую, сообщите об этом в Каливальское центральное лесничество. Всероссийский день бега кросс-нации вновь объединит активных жителей всей страны. В эту субботу, 26 сентября, на лыжной трассе Каливальской спортивной школы состоится массовый забег в рамках кросса-нации 2026. Администрация района приглашает всех любителей спорта принять участие и присоединиться к спортивному движению. Церемония открытия соревнований и выдача стартовых номеров состоится в 12 часов, но регистрация участников стартует с 11 утра. Администрация напоминает, что к участию в соревнованиях допускаются желающие, годные по состоянию здоровья. Организаторы рекомендуют лицам, имеющим признаки ОРВИ, воздержаться от посещения этого спортивного мероприятия. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 11, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 7 метров в секунду, а вот завтра в Костомукше заметно потеплеет и столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов. Осадков синоптики не обещают и сохранится ветер до 8 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 11, 13, небольшой дождь, ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Каливале ожидается плюс 15, плюс 19 градусов, без осадков и ветер до 8 метров.

0: метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт.

Ну, а я хочу сказать вам, уважаемые слушатели, что в эфире программа «Радио Десерт», и до конца этого часа я готова передавать ваши самые теплые слова, раздавать виртуальные объятия и, конечно же, включать ваши любимые песни.

Патрики, твой парфюм, эвэ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет, и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Ну а первая порция радиодесерта отправляется Алене Вододуховой, которая отмечает свой день рождения сегодня. Ваши друзья желают вам светлых эмоций, легкости в каждом шаге, ну, конечно же, безграничной любви.
1: Нет,

Илья Агеев сегодня отмечает свой день рождения. Хорошего настроения вам, удачи, задора. Пусть в этой жизни будет лишь немного суеты, но зато много смеха, тепла и такого вот задора. С днем рождения!

Евгений Витковский сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Евгений, хорошего настроения вам, бодрости, удачи и побольше поводов для гордости собой.

Еще одна порция радиодесерта отправляется имениннице сегодняшнего дня. Екатерина Куприна принимает поздравления и подарки по случаю своего дня рождения. Кать, пусть жизнь будет как крутое путешествие с интересными поворотами, с яркими впечатлениями. И рядом с вами всегда пусть будут ваши верные друзья.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

8-911-402-2040, наш телефон. Если вам есть что сказать, обязательно пишите, все ваши приветы передам. Ну а порция радиодесерта отправляется прямо сейчас Ане Потаповой. Ань, пусть каждый день будет вашим персональным таким вот днем. Пусть он будет наполнен радостью и маленькими победами. С днем рождения!

А прямо сейчас поздравления от друзей и коллег отправляется Сергею Сугака. Сергей, ваши друзья желают вам, чтобы никакие трудности не сбивали вас с пути, а все задуманное сбывалось легко, ну и, конечно, желательно быстро. С днем рождения!

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся. Резко.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала.

Привет, Наташа, с Костомукша Медиа. Всегда теплее, несмотря на погоду. Всем отличного дня и самого прекрасного настроения. Такое сообщение прислал нам Антон. Ну что ж, Антон, и вам чудесного дня, наслаждайтесь. Ну и, конечно же, под любимые песни местного радио.

0: И еще одно поздравление для именинника сегодняшнего дня. На этот раз отправляется Андрею Килееву. Желаю, чтобы ваш личный путь жизненный был максимально насыщенным, ну а каждый новый шаг обязательно приближал вас к вашим мечтам. С днем рождения!
1: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами просто...

Оксана Марченко принимает сегодня комплименты, поздравления и подарки по случаю дня рождения. Пусть жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и обязательно вдохновение каждый день.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Идем домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» сертифицировал двигатели для «Лады Азимут». Кроссовер получил мотор увеличенной мощности. 1.6 будет выдавать 122 лошадиные силы, 1.8 – 135. Оба комплектуются шестиступенчатой механикой или вариатором. В перспективе «Лада Азимут» получит турбомотор с классическим автоматом. В продажу поступила новая спецверсия Jack T9. Комплектация Urban Plus отличается расширенным набором теплых опций. Есть обогревы лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также пикап получил шины повышенной проходимости. Цена всего на 30 тысяч дороже обычного Урбана – от 3 800 000 рублей. Срок ожидания штатного фаркопа для Тенет достигает 2 недель. По данным портала «Китайские автомобили», в наличии у большинства дилеров их нет. Предполагают оформить заказ. Цена установки от 50 до 65 тысяч рублей. При покупке учитывайте, что фаркоп официально разрешен только для Тенет Т7, выпущенных с августа этого года. При покупке автомобилей есть 2 разных подхода, и в последние годы радикальность их позиции растет. Одни покупают предсказуемость, их волнует не настройки подвески и точность руля. Главное, комфортно ли будет ездить с детьми и во сколько встанет замена бампера. Другие обсуждают развесовку по осям и выбирают машину по азарту и удовольствию от вождения. Кто здесь прав, обсуждает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим под дождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только 2 дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

Давно начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии отремонтировали участок трассы, связывающей два района. На участке с 23 по 26 километр трассы Кола-Кальвала-Лонка завершен ремонт. Здесь уложен новый асфальт, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Работы продолжаются на втором участке с 0 по 23 километр. Здесь уложено 16 километров асфальта и продолжается отсыпка основания. В Авне-Пороге, как и в Кривом Пороге, обустроены тротуары и освещение. Это важно, так как по дороге дети ходят в школу, а взрослые ездят в больницы и другие учреждения. Отмечу, что дорога входит в опорную сеть России и связывает два района – Калевалу и Кемский округ. Ну и напомню, что ремонт этой дороги ведется поэтапно с 2022 года. До этого трассу не ремонтировали более 30 лет. Сотрудники Костомукского лесничества вместе с тремя добровольцами приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Высадили 2000 сеянцев сосны на делянке возле Ахвенярских камней. В этот раз инженер по лесовосстановлению Ирина Торбенко выбрала для посадки сеянцев из Вокнаволокского лесопитомника неподготовленную делянку площадью 0,8 гектара. По ее словам, на этой делянке идет естественное взращивание деревьев. Около 500 сосенок насеяли здесь самостоятельно. Специалисты вместе с добровольцами решили помочь природе быстрее восстановиться и посадили на этом участке дополнительные 2000 сеянцев. Если через 5 лет на делянке специалисты зафиксируют минимум 2200 молодых сосен высотой не менее 80 сантиметров, то делянку переведут обратно в земли лесного фонда. 485 договоров о целевом обучении заключили в Карелии в этом году по итогам приемной кампании. При заключении договоров учитывали потребность предприятий в кадрах, востребованность выпускников конкретных направлений, статистику трудоустройства по специальности. С выпускниками заключили 257 договоров по программам колледжей и техникумов, а также 228 договоров по программам высшего образования. И 198 договоров о целевом обучении в Карелии заключены по предложениям организаций, размещенных на цифровой платформе «Работа в России». Среди самых востребованных направлений – это медицина, педагогика и ветеринарно-санитарная экспертиза. Карельский экологический оператор просит признать себя банкротом. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Карелии. Арбитражный суд заявление о признании несостоятельным должника принял. Следующий шаг – введение процедуры наблюдения. Я напомню, в ноябре 2025 года группа компаний «Эколайн» вышла из состава учредителей. Причиной стала убыточность проекта государственно-частного партнерства. Год назад компания перешла под государственное управление. Новым генеральным директором назначили экс-министра строительства ЖКХ и энергетики Карелии Александра Федоричева. А в августе этого года арбитражный суд Карелии удовлетворил иск Минстрой Республики о лишении КЭО статуса регоператора. Причиной истории судебных тяжб стало то, что у КЭО образовался долг перед компаниями, которые вывозили мусор, более 362 миллионов рублей. К тому же у регионального оператора истек срок банковской гарантии. Я добавлю, что бывшие владельцы компании подали в суд на карельский экологический оператор, требуя вернуть им уже более 940 миллионов рублей. В Костомукше законсервировали пирамиду, сгоревшее здание, в

0: настоящую субботу. Участникам предстоит преодолеть дистанцию около 5 километров и за час найти все контрольные пункты с помощью фонаря. Соревнования пройдут традиционно на лыжной базе. Начало регистрации в 18 часов, старт в 19:00. К участию допускаются команды двух категорий. Первая категория – это взрослые патрули, состоящие из двух участников старше 16 лет. А вторая категория – это смешанные команды, состоящие из ребенка младше 16 лет и одного взрослого. Вне общего соревновательного зачета допускаются смешанные команды с любым количеством детей и их законных представителей. Все участники соревнований должны иметь личное снаряжение, компас и фонарь, одежду для пребывания в полевых условиях. Карта с нанесенными на ней точками выдается команде за минуту до старта. Организаторы напоминают, что соревнования состоятся при любой погоде. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 11, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 7 метров в секунду, а вот завтра в Костомукше заметно потеплеет и столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов. Осадков синоптики не обещают и сохранится ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925 213 48 75.

0: Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомокше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Сокол. Помещение. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Руссо». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Руссо». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Руссо». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила». ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – мастер провокаций. Стилист Владислав Лисовец предложил девушкам 6 универсальных образов на эту осень. Первые в этом году как никогда будут актуальны жакет из плотного велюра, юбка из жесткого денима и широкие лаковые сапоги под питоном. Второй вариант – Лисовец советует носить верхнюю одежду из меха в сочетании с джинсами. И отдельно он подчеркнул в данном образе ремень. Очень актуальный вариант, когда ремень состоит из нескольких цепочек, даже разных цветов. Самым же элегантным комплектом на осень стилист назвал синее платье с летней женственной обувью, темное пальто, кепи, нелепое длинное украшение на шею и сумка в полоску. В свой модный список Лисовец также включил образ, состоящий из жакета-мундира, блузы с бантом, кожаных узких брюк и туфель с леопардовым принтом. Пятый образ на каждый день, в котором можно играть не только с фактурами, но и с принтами. Это поло в полоску плюс платок в клетку, который можно повязать как на шею, так и на сумку. Сумка, кстати, тоже с принтом, только анималистичным. Обувь в данном случае простая, удобная, на низком ходу, подчеркнул стилист. В завершение списка Лисовец назвал вещи, которые вместе превратят ваш внешний вид в провокационный. Запомните, девушка в классической рубашке и галстуке всегда выглядит сексуально. Добавляем строгий жакет, чтобы усилить эффект, и две длинные юбки вам на выбор. Макси для каких-то деловых, рабочих встреч и переговоров, и мини, если нужно оставить неизгладимое впечатление. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии отремонтировали участок трассы, связывающей два района. На участке с 23 по 26 километр трассы Кола-Кальвала-Лонка завершен ремонт. Здесь уложен новый асфальт, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Работы продолжаются на втором участке с 0 по 23 километр. Здесь уложено 16 километров асфальта и продолжается отсыпка основания. В Авне-пороге, как и в Кривом пороге, обустроены тротуары и освещение. Это важно, так как по дороге дети ходят в школу, а взрослые ездят в больницы и другие учреждения. Отмечу, что дорога входит в опорную сеть России и связывает два района – Калевалу и Кемский округ. Ну и напомню, что ремонт этой дороги ведется поэтапно с 2022 года. До этого трассу не ремонтировали более 30 лет. Сотрудники Костомукского лесничества вместе с тремя добровольцами приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Высадили 2000 сеянцев сосны на делянке возле Ахвенярских камней. В этот раз инженер по лесовосстановлению Ирина Торбенко выбрала для посадки сеянцев из Вокнавлокского лесопитомника неподготовленную делянку площадью 0,8 гектара. По ее словам, на этой делянке идет естественное взращивание деревьев. Около 500 сосенок насеяли здесь самостоятельно. Специалисты вместе с добровольцами решили помочь природе быстрее восстановиться и посадили на этом участке дополнительные 2000 сеянцев. Если через 5 лет на делянке специалисты зафиксируют минимум 2200 молодых сосен высотой не менее 80 сантиметров, то делянку переведут обратно в земли лесного фонда. 485 договоров о целевом обучении заключили в Карелии в этом году по итогам приемной кампании. При заключении договоров учитывали потребность предприятий в кадрах, востребованность выпускников конкретных направлений, статистику трудоустройства по специальности. С выпускниками заключили 257 договоров по программам колледжей и техникумов, а также 228 договоров по программам высшего образования. И 198 договоров о целевом обучении в Карелии заключены по предложениям организаций, размещенных на цифровой платформе «Работа в России». Среди самых востребованных направлений – это медицина, педагогика и ветеринарно-санитарная экспертиза. Корейский экологический оператор просит признать себя банкротом. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Карелии. Арбитражный суд заявление о признании несостоятельным должника принял. Следующий шаг – введение процедуры наблюдения. Я напомню, в ноябре 2025 года группа компаний «Эколайн» вышла из состава учредителей. Причиной стала убыточность проекта государственно-частного партнерства. Год назад компания перешла под государственное управление. Новым генеральным директором назначили экс-министра строительства ЖКХ и энергетики Карелии Александра Федоричева. А в августе этого года арбитражный суд Карелии удовлетворил иск Минстроя Республики о лишении КЭО статуса регоператора. Причиной истории судебных тяжб стало то, что у КЭО образовался долг перед компаниями, которые вывозили мусор, более 362 миллионов рублей. К тому же у регионального оператора истек срок банковской гарантии. Я добавлю, что бывшие владельцы компании подали в суд на карельский экологический оператор, требуя вернуть им уже более 940 миллионов рублей. В Костомукше законсервировали пирамиду. Сгоревшее здание, в котором был бар и другие коммерческие помещения, находится в поселке Контаки. Собственник ограничил доступ посторонних лиц на объект, убрал мусор, закрыл дверные и оконные проемы. Я напомню, нежилое здание загорелось 21 ноября прошлого года. Пожар тушили почти сутки. Огонь значительно повредил внутренние конструкции и отделочные элементы на площади 960 квадратных метров. Костомукский «Азимут-2026» соревнования по ночному ориентированию пройдут в городе в предстоящую субботу. Участникам предстоит преодолеть дистанцию около 5 километров и за час найти все контрольные пункты с помощью фонаря. Соревнования пройдут традиционно на лыжной базе. Начало регистрации в 18 часов, старт в 19:00. К участию допускаются команды двух категорий. Первая категория – это взрослые патрули, состоящие из двух участников старше 16 лет. А вторая категория – это смешанные команды, состоящие из ребенка младше 16 лет и одного взрослого. Вне общего соревновательного зачета допускаются смешанные команды с любым количеством детей и их законных представителей. Все участники соревнований должны иметь личное снаряжение, компас и фонарь, одежду для пребывания в полевых условиях, карта с нанесенными на ней точками, выдается

0: Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 11, плюс 13 градусов на термометре, ветер до 7 метров в секунду, а вот завтра в Костомукше заметно потеплеет и столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов. Осадков синоптики не обещают и сохранится ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Ярко, тепло и по-настоящему. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Садовая, 1. Ленина, 6. Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6. Офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну что, друзья, экватор рабочей недели пройден, остался один рывок и выходные. Ну а сегодняшний вечер я предлагаю начинать вместе, конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Александр Баранов за пультом, и у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если хотите передать свои приветы, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и в этом выпуске расскажу. Компания «Северсталь» отмечает сегодня свой 33-й день рождения. Центральная библиотека запускает уникальный проект. Жители Костомукши сами могут озвучить иммерсивный аудиогид по экспозиции «Дом старухи Лоухи» и стать героями аудиоспектакля по мотивам знаменитого эпоса Калевала. Карельский Акатыш предлагает оглядеться и увидеть всю красоту нынешней осени и поймать эту красоту в кадр. Самые интересные и необычные видеозарисовки получат призы. Ну и сегодня, конечно же, для настроения разыграем порцию ваших любимых крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы и шаверму с тигровыми креветками от кафе «Суши Биг».

0: Реклама на местном радио.
1: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда. Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Новости Северстали.
1: Компания «Северсталь» отмечает 33-ю годовщину с момента своего переименования. В 1993 году Череповецкий металлургический комбинат был акционирован, что положило начало созданию одного из лидеров мировой металлургии. Важной частью этой большой промышленной семьи сегодня является и наш корейский «Акатыш». Сегодня костомукшские горняки в единой команде с металлургами Черемка, Оленегорского, Яковлевского, ГОКов, Колпинской промплощадки и в Санкт-Петербурге компании «Северсталь Стальные решения» развивают цифровые технологии и модернизируют производство. Вместе прошли через вызовы, научились принимать смелые решения и двигаться только вперед. Можно прочитать обо всем этом пути в книге «Короткий ответ. Да», о том, как создавалась общая история, какой путь прошла компания. Все это вы найдете в этой книге. Издание и его аудиоверсия доступны на сайте «Северстали» и на платформе «Литрес».

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Друзья, Центральная библиотека запускает уникальный проект. Жители Костомукши сами озвучат иммерсивный аудиогид по экспозиции «Дом старухи Лоухи», ну и станут героями аудиоспектакля по мотивам знаменитого эпоса Калевала. Первый шаг к большой премьере – тренинг по технике речи от профессионального чтеца Литрес Марины Сушицкой. Уже сегодня в 19 часов участников научат управлять дыханием, держать внимание аудитории и уверенно работать с микрофоном. Это станет идеальной подготовкой к кастингу на роли в спектакле. Ну а второй этап стартует 26 сентября в 15 часов в Центральной библиотеке. Все это будет проходить в Костомукши на Антиканина 13. Так что обязательно приходите, попробуйте и подарите свой голос легендам Похьелы. Станьте частью живой истории нашего города.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: И еще одна возможность есть у каждого из нас – проявить себя. Ну а приятным бонусом станут признание зрителей и отличные корпоративные подарки от корейского Акатыша. Нам с вами предлагают оглядеться и увидеть всю красоту нынешней осени. Ну и, конечно же, поймать эту красоту в кадр. Наш город сейчас невероятно красив. Золотистые деревья, туманные рассветы на Контаке. Ну и уютные дождливые вечера, куда уж без этого. Так что, если вы успели поймать красивый осенний момент на прогулке, по дороге на работу или прямо из своего окна, обязательно снимите его на телефон. Главное условие – видео должно быть снято в горизонтальном формате. Ролики, которые вы отснимете, необходимо отправить до 4 октября. Ссылку на форму участника можно легко найти в официальном паблике корейского Акатыша во ВКонтакте. Ну и самое приятное, лучшие работы жители покажут на главном экране Костомукши, а победителей конкурса наградят отличными корпоративными подарками. Итоги этого конкурса подведут уже 6 октября, так что, друзья, доставайте телефоны, включайте камеры, замечайте всю эту красоту и делитесь своей корейской осенью.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и, как всегда, наша любимая часть — розыгрыш призов, и наша аппетитная заставка говорит о том, что прямо сейчас у нас конкурс от кафе «Суши Биг», и на кону у нас сегодня шаверма от шефа с тигровыми креветками. Так что есть за что побороться, друзья. Делайте приемники погромче, чтобы насладиться этой самой шавермой. Вам надо по трем моим подсказкам, собственно, догадаться, о каком блюде я говорю. Начнем с того, что само слово произошло от валенсийского слова, обозначающего дословно «сковородка». Изначально это была еда для бедных фермеров из Валенсии. Они смешивали рис с тем, что было под рукой, ну и, собственно, получалось это блюдо. В Испании же это блюдо едят исключительно в дневное время. Заказывать это сытное блюдо на ужин там не принято. И даже в хороших ресторанах его всегда едят с одной большой сковородки, которую подают на стол на две или несколько персон. Вот такие вот мои факты. О чем речь, надо догадаться вам. Ваши варианты кидайте на номер 911-402-2040. Автор 12-го правильного ответа, собственно, отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться шавермой с тигровыми креветками. Поехали.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид» ОГРН 12015-0-4017, ИНН 100-0-401-96-92.

что, друзья, я хочу сказать, вот нынешнее задание. В общем-то, наши слушатели, так скажем так, разделились на два лагеря. Одни за паэлью, а вторые за ризотто. Так вот, главное отличие паэли и ризотто заключается в стране происхождения. Ну, собственно, приготовление и текстуре самого блюда. Паэлья – это испанское блюдо с рассыпчатым рисом, а ризотто – это итальянское блюдо с такой кремовой и немного вязкой консистенцией. Поэтому правильный ответ сегодня – это паэлья. Делаем скрин, чтобы все правильные ответы отобрать. Просто когда все правильные, так легче сразу отсчитать смс, нужное нам, 12-е сегодня, да? Итак, 12-е смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 6416. Ловите наши аплодисменты. И в ответном сообщении я напишу вам, как вы сможете забрать свой приз и насладиться шавермой от шефа с тигровыми креветками от кафе «Суши Биг».

0: Парома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, планируйте идеальный вечер, но пока не хотите стоять у плиты, правильно, оставьте это профессионалам, потому что сейчас мы будем разыгрывать порцию сочных крылышек в острой панировке от Папы Ромы. Делайте погромче. Мы поставим вам фрагмент известной песни, но одно не самое очевидное слово скрыли специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.

Собственно, вот фрагмент песни мы с вами прослушали. 911-402-2040, наш телефон. И теперь дело только за вашей удачей. На этот номер присылайте слово, которое мы зажарили специальным звуковым сигналом, и чье СМС с правильным ответом станет сегодня 16-м, отправится наслаждаться вкусным ужином или обедом, кому как нравится, потому что папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Поехали! Поехали!

Ну что, друзья, здесь все наши слушатели единогласны, конечно же, разрушил слово, которое мы зажарили специальным звуковым сигналом. И 16-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 3350. Поэтому ловите наши аплодисменты. Удача вам, ну, наверняка улыбается сегодня чуточку шире, чем всем остальным. Поэтому наслаждайтесь крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. Ну, а я желаю всем хорошего настроения, приятного вечера. Напоминаю, что мы услышимся с вами завтра на местном радио. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Кала-Ямария-Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
4: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони 5-20-09.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии отремонтировали участок трассы, связывающей два района. На участке с 23 по 26 километр трассы Колоколь-Вала-Лонка завершен ремонт. Здесь уложен новый асфальт, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Работы продолжаются на втором участке с 0 по 23 километр. Здесь уложено 16 километров асфальта и продолжается отсыпка основания. В Авне-пороге, как и в Кривом пороге, обустроены тротуары и освещение. Это важно, так как по дороге дети ходят в школу, а взрослые ездят в больницы и другие учреждения. Отмечу, что дорога входит в опорную сеть России и связывает два района – Колевалу и Кемский округ. Ну и напомню, что ремонт этой дороги ведется поэтапно с 2022 года. До этого трассу не ремонтировали более 30 лет. Сотрудники Костомукского лесничества вместе с тремя добровольцами приняли участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Высадили 2000 сеянцев сосны на делянке возле Ахвенярских камней. В этот раз инженер по лесовосстановлению Ирина Торбенко выбрала для посадки сеянцев из Вокнавлакского лесопитомника неподготовленную делянку площадью 0,8 гектара. По ее словам, на этой делянке идет естественное взращивание деревьев. Около 500 сосенок насеяли здесь самостоятельно. Специалисты вместе с добровольцами решили помочь природе быстрее восстановиться и посадили на этом участке дополнительные 2000 сеянцев. Если через 5 лет на делянке специалисты зафиксируют минимум 2200 молодых сосен высотой не менее 80 сантиметров, то делянку переведут обратно в земли лесного фонда. 485 договоров о целевом обучении заключили в Карелии в этом году по итогам приемной кампании. При заключении договоров учитывали потребность предприятий в кадрах, востребованность выпускников конкретных направлений, статистику трудоустройства по специальности. С выпускниками заключили 257 договоров по программам колледжей и техникумов, а также 228 договоров по программам высшего образования. И 198 договоров о целевом обучении в Карелии заключены по предложениям организации, размещенных на цифровой платформе «Работа в России». Среди самых востребованных направлений – это медицина, педагогика и ветеринарно-санитарная экспертиза. Карельский экологический оператор просит признать себя банкротом. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Карелии. Арбитражный суд заявление о признании несостоятельным должника принял. Следующий шаг – введение процедуры наблюдения. Я напомню, в ноябре 2025 года группа компаний «Эколайн» вышла из состава учредителей. Причиной стала убыточность проекта государственно-частного партнерства. Год назад компания перешла под государственное управление. Новым генеральным директором назначили экс-министра строительства ЖКХ и энергетики Карелии Александра Федоричева. А в августе этого года арбитражный суд Карелии удовлетворил иск Минстрой Республики о лишении КЭО статуса регоператора. Причиной истории судебных тяжб стало то, что у КЭО образовался долг перед компаниями, которые вывозили мусор, более 362 миллионов рублей. К тому же у регионального оператора истек срок банковской гарантии. Я добавлю, что бывшие владельцы компании подали в суд на карельский экологический оператор, требуя вернуть им уже более 940 миллионов рублей. В Костомукше законсервировали пирамиду. Сгоревшее здание, в котором был бар и другие коммерческие помещения, находится в поселке Контаки. Собственник ограничил доступ посторонних лиц на объект, убрал мусор, закрыл дверные и оконные проемы. Я напомню, нежилое здание загорелось 21 ноября прошлого года. Пожар тушили почти сутки. Огонь значительно повредил внутренние конструкции и отделочные элементы на площади 960 квадратных метров. Костомукский «Азимут-2026» соревнования по ночному ориентированию пройдут в городе в предстоящую субботу. Участникам предстоит преодолеть дистанцию около 5 километров и за час найти все контрольные пункты с помощью фонаря. Соревнования пройдут традиционно на лыжной базе. Начало регистрации в 18 часов, старт в 19.00. К участию допускаются команды двух категорий. Первая категория – это взрослые патрули, состоящие из двух участников старше 16 лет. А вторая категория – это смешанные команды, состоящие из ребенка младше 16 лет и одного взрослого. Вне общего соревновательного зачета допускаются смешанные команды с любым количеством детей и их законных представителей. Все участники соревнований должны иметь личное снаряжение, компас и фонарь, одежду для пребывания в полевых условиях. Карта с нанесенными на ней точками выдается команде за минуту до старта. Организаторы напоминают, что соревнования состоятся при любой погоде. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьская 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в сентябре скидка на витамин D3 и шипучий витамин С. Помогите иммунитету вовремя. Также в сентябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях, проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня пасмурно и дождливо, плюс 11, плюс 13 градусов.

0: на подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Сокол. Помещение. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-220-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника.

0: работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Бывает, что котел найден, и рыба, вот она, кормится. Но даже самые вкусные блесные воблеры рыбу не впечатляют. Тогда в самый раз предложить рыбе, жереху, чихоне, головлю, совершенно беспроигрышных кузнечика, стрекозу или еще какого жучка. Неважно, живого или имитацию. Только вот положить бедную стрекозку рыбе под нос в полусотни метров от лодки просто невозможно. И вот тут поможет бомбарда, она же спирулина. Это такой прозрачный, достаточно тяжелый поплавок в форме ракеты. Бывает и плавающий, и тонущий. Он имеет разный вес и позволяет производить сверхдальние забросы с самой легчайшей приманкой. Легко фиксируется на основной леске, лучше плетенке. А через вертлюжок, естественно, ниже бомбарды, вяжется поводок из флюорокарбона или монолески длиной 70-80 сантиметров.
0: Не клюет.
2: Как правило, под самую поверхность, выгоняя мелочь под чайку, поднимаются не самые крупные особи стаи. Самые мудрые стоят в сторонке, чуть ниже. Так что есть смысл дать приманке несколько заглубиться и лишь потом начинать проводку. И в любом случае необходимо постоянно экспериментировать с приманками и их подачей, скоростью проводки, рывками и паузами. Есть и еще один момент. Бывает так, что и котел не кипит, и чайки не ныряют, но плотные многочисленные стаи качаются на волнах. Нет, они не просто отдыхают. Просто их потенциальный обед, стая мелкой рыбешки, держится чуть глубже, где и подвергается атакам хищника. Вот чайки и ждут своего часа. Но мы же не чайки и ждать не будем. Мы просто заглубим приманку, постаравшись таким образом соблазнить потенциальный улов.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370 09.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняются по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – мастер провокаций. Стилист Владислав Лисовец предложил девушкам 6 универсальных образов на эту осень. Первые в этом году как никогда будут актуальны жакет из плотного велюра, юбка из жесткого денима и широкие лаковые сапоги под питоном. Второй вариант – Лисовец советует носить верхнюю одежду из меха в сочетании с джинсами. И отдельно он подчеркнул в данном образе ремень. Очень актуальный вариант, когда ремень состоит из нескольких цепочек, даже разных цветов. Самым же элегантным комплектом на осень стилист назвал синие платья с летней женственной обувью, темное пальто, кепи, нелепое длинное украшение на шею и сумка в полоску. В свой модный список Лисовец также включил образ, состоящий из жакета-мундира, блузы с бантом, кожаных узких брюк и туфель с леопардовым принтом. Пятый образ на каждый день, в котором можно играть не только с фактурами, но и с принтами. Это поло в полоску плюс платок в клетку, который можно повязать как на шею, так и на сумку. Сумка, кстати, тоже с принтом, только анималистичным. Обувь в данном случае простая, удобная, на низком ходу, подчеркнул стилист. В завершение списка Лисовец назвал вещи, которые вместе превратят ваш внешний вид в провокационный. Запомните, девушка в классической рубашке и галстуке всегда выглядит сексуально. Добавляем строгий жакет, чтобы усилить эффект, и две длинные юбки вам на выбор. Макси для каких-то деловых рабочих встреч и переговоров, и мини, если нужно оставить неизгладимое впечатление. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique. Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модно итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

А в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Зачем тебе я такой странный? Не обойдется без драмы. Нет хуже пары, чем мы летим.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукш». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Надоели сквозняки и шум с улицы? Пора менять окна. Северный город продает и устанавливает окна ПВХ под ключ. В работе используются качественные профили и надежная фурнитура. Гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Бесплатный выезд замерщика. Звоните прямо сейчас 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, Сокольник. Помещение. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 вида. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-220-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал двигатели для «Лады Азимут». Кроссовер получил мотор увеличенной мощности. 1.6 будет выдавать 122 лошадиные силы, 1.8 – 135. Оба комплектуются шестиступенчатой механикой или вариатором. В перспективе «Лада Азимут» получит турбомотор с классическим автоматом. В продажу поступила новая спецверсия Jack T9. Комплектация Urban Plus отличается расширенным набором теплых опций. Есть обогрева лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также пикап получил шины повышенной проходимости. Цена всего на 30 тысяч дороже обычного Urban, от 3 800 000 рублей. Срок ожидания штатного фаркопа для Тена достигает 2 недель. По данным портала «Китайские автомобили», в наличии у большинства дилеров их нет. Предполагают оформить заказ. Цена установки от 50 до 65 тысяч рублей. При покупке учитывайте, что фаркоп официально разрешен только для Тена Т7, выпущенных с августа этого года. При покупке автомобилей есть 2 разных подхода, и в последние годы радикальность их позиции растет. Одни покупают предсказуемость, их волнуют не настройки подвески и точность руля. Главное, комфортно ли будет ездить с детьми и во сколько встанет замена бампера. Другие обсуждают развесовку по осям и выбирают машину по азарту и удовольствию от вождения. Кто здесь прав, обсуждает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

зажигал все до пластика для тебя. Я молчал, тишина рождала зов. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых.

словно поезд. Скидящих средств вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Честное радио.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: городе. Осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.
1: Все мы изначально

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Местное время 2 часа.
1: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти «ай-ай-ай», «эй», и вот залетел.